большим цилиндр набавим и забавимся с сотомагием. Из рукава бейле зецовем да изручим, от тебе млотным штапичом, онаку коклагием. И когда нечешь мирным путом, добичешь чаробным прутом, да се слудишь и веч едном залюби.